0: Московский государ, вон цель пров?
1: Московский государственный коллектив, мюзик-холл!
0: Мюзик-холл!